0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, на ARM, на земле народа в Уранжере, в Уайвурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое глубокое почтение. Мое уважение всем представителям и старейшинам коренных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов этой страны. Суббота, 16 мая. Вот что ждет нас в этой программе. Отставка жюри и царство перформанса. В подкасте «Арти» обсуждаем с искусствоведом из Мельбурна Верой Глущенко события Венецианской биеннале 2026.
3: Несколько стран закрыли свои павильоны, и жюри ушло в отставку в полном составе. То жюри, которое обычно присуждает у нас «Золотого льва» и остальные все призы, теперь их будут присваивать по народному голосованию.
2: Также расскажу вам об ответе на федеральный бюджет, объявленный на этой неделе казначеем Джимом Чалмерсом со стороны оппозиции. И женская дружба. Какая она? Об этом Ирина Виноградова поговорила с блогером и фаундером приложения «Френда» Малякой Николаевой.
4: Мы хотим дружбу, когда не надо прибираться дома перед тем, как пришли гости. Это когда подружка пришла, развалилась на диване, и вы там вместе или в бардаке сидите, или ты там вместе убираетесь, что-то такое.
2: Лидер коалиции Ангус Тейлор представил свой первый ответ на бюджет, пообещав ужесточить контроль над миграцией и запретить негражданам получать социальные выплаты. Критики утверждают, что коалиция обвиняет мигрантов в экономических проблемах Австралии, а антииммигрантская партия Полин Хэнсон «One Nation» обвиняет оппозицию в копировании своей политики. Подробности по материалам SBS News. Лидер оппозиции Ангус Тейлор представил свой первый ответ на бюджет в парламенте, объявляя о планах сосредоточиться на жилищном вопросе, миграции и налогах. Тейлор заявил, что видение коалиции для Австралии – это более справедливая, свободная и лучшая страна. Австралия, где жизнь доступна. Австралия, где у нас есть дешевая и обильная энергия. Австралия, где процветают отрасли промышленности и бурно развиваются предприятия. Австралия, где мы внедряем инновации, создаем и строим амбициозные вещи, занимаемся сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых и бурением с решимостью. Одним из ключевых элементов ответа на бюджет стало увязывание миграции с жилищным вопросом. Число прибывающих людей значительно превышает число построенных домов. Следовательно, великая австралийская мечта о собственном жилье исчезает как для старых, так и для новых австралийцев. По словам Тейлора, в коалиционном правительстве министр жилищного строительства будет обязан ежегодно предоставлять отчет о количестве новых домов, построенных за последний год. Это число будет установлено в качестве предела для чистой миграции из-за рубежа в Австралию. Сегодня вечером я объявляю о далеко идущей и беспрецедентной жилищной политике. Это также иммиграционная политика, которая ставит австралийцев на первое место. Коалиционное правительство ограничит количество иммигрантов на основе количества построенных домов каждый год. Правительство больше никогда не сможет ввести больше людей, чем может обеспечить наше жилье. Что касается жилищной политики, многие предлагаемые изменения включают в себя резкое снижение строительных норм, что, по словам Тейлора, ускорит предложение. Он также пообещал отменить изменения, внесенные лейбористами в налог на прирост капитала и налоговые льготы для ипотечных кредитов. Тейлор, обещая отменить программу лейбористов «Фонд будущего Австралии», программу «Помощь в покупке жилья» и программу «Строительство для аренды» и бонусы за новое жилье, заявляет, что коалиция сможет сэкономить миллиарды. Вместо этого он предлагает создать фонд жилищной инфраструктуры в размере 5 миллиардов долларов. Мы инвестируем 5 миллиардов долларов в вспомогательную инфраструктуру, такую как дороги, водоснабжение, электроснабжение и канализация. Благодаря этой поддержке мы сможем построить 400 тысяч новых домов для австралийцев. Как я уже сказал, мы сократим бюрократию, что позволит снизить стоимость нового дома на сумму до 70 тысяч долларов. Тейлор пообещал, что в случае избрания не граждане, включая постоянных жителей, будут лишены доступа к 17 видам социальной помощи. В настоящее время национальная схема поддержки людей с инвалидностью NDIS доступна постоянным жителям и обладателям виз специальной категории защиты. Сегодня вечером я объявляю, что коалиционное правительство зарезервирует NDIS и 17 различных программ социальной помощи, включая Job Seeker, Youth Allowance и Family Tax Benefit, только для граждан Австралии, и сэкономит миллиарды налогоплательщиков. Мое послание таково: если вы будете поддерживать Австралию, Австралия будет поддерживать вас. Сенатор от партии «Зеленых» Мехрин Фарухи, резко критикуя это заявление, говорит, что мигранты не являются причиной кризиса стоимости жизни в Австралии.
5: It is pathetic that the liberals are willing to sink so low.
2: Жалко, что либералы готовы опуститься так низко, пытаясь превзойти российскую партию One Nation. Срочная новость для Ангуса Тейлора. Мигранты имеют право на ту же социальную защиту, что и все остальные. Мигранты испытывают тот же жилищный кризис, тот же кризис стоимости жизни, тот же кризис заработной платы, что и все остальные, вызванный поддержкой лейбористами и либералами вечной войны Трампа и их нежеланием, полным нежеланием, облагать налогом богатых для надлежащего финансирования социальных услуг и государственного жилья. Помощник министра по вопросам гражданства, таможни и мультикультурализма Джулиан Хилл говорит в комментарии для SBS, что эта идея лишена смысла. Это не серьезное политическое предложение. Это завуалированное обращение к партии One Nation, направленное на разделение австралийцев, а не на их объединение. Коалиция должна объяснить, действительно ли она продумала потенциальные последствия этого. Например, что произойдет с австралийцами, проживающими в Новой Зеландии, или других странах, когда другие страны скажут: «Хорошо, мы начнем относиться к австралийским гражданам, которые жили, работали и платили налоги в нашей стране, и лишим их семьи». Семейных выплат и пособий. Ангус Тейлор говорит, что коалиционное правительство также ограничит временную миграцию за счет ужесточения правил для иностранных студентов, отдавая приоритет категориям виз для квалифицированных специалистов. Изменения в миграционной политике также включают введение обязательного требования для владельцев виз соблюдать австралийские ценности с аннулированием виз для тех, как считается, кто этого не делает. Он также пообещал ввести список безопасных стран. Мы усилим проверку, чтобы остановить проникновение радикалов через наши границы. Мы ограничим необоснованные заявки на предоставление убежища, восстановив временные визы и составив список безопасных стран, признанных свободными от преследований. И мы будем обрабатывать и депортировать 70 тысяч лиц, просрочивших срок пребывания и не имеющих законного права оставаться в стране. Те, кто критикуют применяемый закон, должны объяснить, почему их симпатии на стороне нелегальных иммигрантов, просрочивших срок пребывания, а не на стороне мигрантов и австралийцев, соблюдающих закон. Партия One Nation раскритиковала эту политику.

0: винив коалицию в дублировании своих собственных мер. Лидер партии Полин Хэнсон заявила, что после успеха на дополнительных выборах в округе Фаррер коалиция получила тревожный сигнал. Разница в том, что у Ангуса Тейлора нет видения будущего. И именно поэтому он подхватывает политику партии One Nation. Я единственная, кто говорит о видении будущего. Я последовательна в этом вопросе последние 30 лет. Тейлор также представил масштабное новое налоговое предложение, которое он назвал крупнейшей налоговой реформой за поколение, заявив, что оно положит конец инфляционному налогу. В соответствии с предложенным двухэтапным планом, подоходный налог будет индексироваться в соответствии с инфляцией. Это полностью защитит всех получателей дохода от инфляции. Это налоговая реформа поколения. Она справедлива, проста и честна. Помимо жилищного строительства, миграции и налогов, Ангус Тейлор также объявил, что коалиция отменит запрет на ядерные технологии и увеличит расходы на оборону. В ответ на программу Net Zero он заявил, что коалиция перепишет природоохранное законодательство и ускорит бурение. Больше австралийского газа, работающего на благо австралийцев. Больше австралийской нефти, работающей на благо австралийцев. Чтобы добывать и бурить, коалиция устранит препятствия. Как я уже говорил, мы отменим скрытые углеродные налоги лейбористов, защитный механизм, и перепишем законы лейбористов об окружающей среде, направленные против разработки ресурсов, чтобы ускорить процесс утверждения. Мы также собираемся открыть доступ к важнейшим газовым и нефтяным проектам. Мы создадим, в соответствии с законом, национальные стратегические приоритетные проекты. Отвечая на теневой бюджет, казначей Джим Чалмерс заявил, что представленный Ангусом Тейлором план не является серьезным экономическим планом. Наш план направлен на укрепление экономики. План Ангуса Тейлора – это уловка, чтобы помешать One Nation. То, что мы увидели вчера вечером от Ангуса Тейлора, это был не ответ на бюджет, а настоящий пожар из-за увеличения дефицита, долга, инфляции и раскола в обществе. Рецепт Ангуса Тейлора – это высокая инфляция, больший дефицит, больший долг и еще больший раскол в нашем обществе. Вчера вечером, сразу после его выступления, его спросили, во сколько обойдется его налоговый план, и он не смог ответить. Теперь он не скажет вам, что ему нужно сократить, чтобы оплатить свою политику, потому что он не может сказать вам, во сколько это обойдется. Подготовлено по материалам Сидни Лэнг для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
1: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: SBS Audio.
3: Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi уплабд карвата хэ.
8: Far from the past.
9: С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания. Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
10: sbs.com.au/audio.
0: В прошлой программе мы слушали первую часть нового эпизода подкаста об искусстве арте, о премии «Арчибальд» этого года, которая была вручена в прошлые выходные. Если вы пропустили программу в четверг и хотите узнать о том, кому же достался «Арчибальд» и что вообще интересного было вокруг этой премии в 2026 году, пожалуйста, ищите подкаст об искусстве арте везде, где вы слушаете подкасты, или на нашем сайте, на сайте SBS Russian в разделе «Радио и подкаст» на русском языке. Ну а сейчас вторая часть этого выпуска, в котором мы говорим с искусствоведом из Мельбурна Верой Глущенко о Венецианской биеннале 2026, самом обсуждаемом в этом году событии в мире искусства.

0: Ну хорошо, давай тогда перейдем к Венецианской биеннале. 61-я Венецианская биеннале современного искусства проходит прямо сейчас в Венеции. 9 мая было открытие для основной публики, до этого было открытие для журналистов, если я не ошибаюсь. Большой скандал окружает в этом году биеннале, потому что сначала жюри в полном составе ушло в отставку, многие члены были не согласны с участием и России, и Израиля, и открытие их национальных павильонов. Это произошло буквально за несколько дней до открытие самой выставки. Насколько я понимаю, это повлияло в том числе и на то, как призы будут вручаться в этом году, да?
1: Да, вводная история, да. Биеннале проходит каждые два года. Прошлый биеннале, 24-го года, соответственно, он австралийский художник назвал принц.
0: Да, Арчимол, да?
1: Да, да. В каком-то смысле очень сильно сменилась ситуация по разным причинам. И биеннале этого года должна была курировать швейцарско-камерунская куратор Коя Коя, но она, к сожалению, скончалась от рака год назад. Биеннале оставил ее общую концепцию, которая называется «Minor Keys», да, «Минорные ключи». И общий настрой, который заключался в общем посыле гуманитарном. Да, вот события развернулись очень активно, и несмотря на изначально кураторский замысел сделать это событие о мирной жизни, о общем, что нас всех объединяет. Да,
0: это самая социальная сплоченность, да, про которую все говорят.
1: Да, политика своя пришла, конечно же, в культуру у нас, и, может быть, конечно, никогда никуда не уходила, но внимание именно публики, общей широкой публики ко всем этим событиям, оно стало гораздо-гораздо более активным. И реакция, конечно, на происходящее вокруг биеннале, она имеет сейчас гораздо больше резонанса, чем было раньше, в связи с текущими конфликтами. Несколько стран закрыли свои павильоны, и жюри ушло в отставку в полном составе. То жюри, которое обычно присуждает у нас «Золотого льва» и остальные все призы. Теперь их будут присваивать по народному голосованию. То есть, если у вас есть билет на биеннале, можете потом в интернете уже выбрать, понравится вам работа. Революционные изменения, можно сказать. Присуждение было отложено до конца, собственно, выставки. Вот посмотрим, чем все закончится, да. Но мне кажется, интересный момент в целом, то, что сама тема биеннале про вот эту общность, про человеческий какой-то фактор, да, потому что те, кто там побывал, отмечают, что там, например, в отличие от прошлого биеннале, там нет особенного акцента на технологической теме, например, больше, да. Мы возвращаемся вроде как к корням, к природе, да, к климату и вот к всему хорошему. Поэтому очень много тем, связанные с экологией, с морской темой. И очень много перформансов, например, которые включают в себя часто обнаженных людей. И тоже и там один, который привлек всеобщее внимание с этим вот танком с водой, в котором находятся, собственно, эти исполнители в австрийском павильоне. Да? И рядом там же находится туалет, где посетители могут сходить, собственно, а дальше их экскременты очищаются, используются этими исполнителями. Вот. Ну, вообще очень много обнаженки, да, но при этом как бы вот тоже с каким-то очень социальным политическим подтекстом, да, то есть тут мы уже начинаем тоже
0: никакого
1: ходить по грани.
0: Ну
1: вот это как кому как, наверное, да.
0: Один социально-экологический и политический контекст.
1: Ну вот здесь, да, вот мы, конечно, в интересное время живем. Вот я помню, как в прошлый раз мы обсуждали Кавакуба и Веству, да, и как они, собственно, из-за подпольного движения стали мейнстримом. И да, в каком-то смысле можно наблюдать то же самое, вот, что сейчас происходит с современным искусством, с Европой, вот, перформансы и радикальные художники, да, вот, например, один художник, который вырезал просто слово «арт» у себя на груди. Но это, собственно, тоже уже повторение во многом, потому что телесные практики, они уже еще в 70-е годы у нас были. И все это коммерциализируется, и, да, в каком-то смысле у нас на глазах. В отличие от, например, того же Арчибальда, который мы сейчас обсуждали, который такая более как бы понятная национальная премия, Венецианская биеннале, оно такое, скорее, суп из разных влияний, да, и частных, и государственных, и медиа, но и сама история итальянская, она тоже такая очень вся насыщенная, неоднозначная. Легко занять благородную позицию и как бы отрицать это все, это, конечно же, потому что очень много всего, да, в одном месте. Но, с другой стороны, это дает четкие средства, что у нас происходит в мире, о том, в каком-то смысле тупике, в котором мы оказались со всеми своими благими намерениями. Да. А один из павильонов буквально представляет видео, на котором говорящая какашка. Вот. И в этом смысле вот тот перформанс, который, например, там Pussy Riot как бы организовали, да, то есть был одновременно перформанс внутри, одновременно перформанс снаружи, и несмотря на то, что разный, возможно, месседж был, форма, по сути, одна и та же, это так иначе перформанс, находится он внутри павильона или снаружи, но с участием он, понимаете, или без них. Но mm-hmm. это все равно в итоге искусство. И в этом смысле это, конечно, очень... поразительное, конечно, явление. Мне кажется, это очень здорово. И мы посмотрим, куда это все дальше придет. Мне интересно.
0: Да, но здесь важно сказать, наверное, да, что российский павильон открылся впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. До этого, получается, два раза, да, уже не был открыт российский павильон на Биеннале, и это вызвало широкий резонанс со стороны разных художников, и в том числе вот в день открытия для журналистов. Он, кстати, по-моему, закрыт, да, для основной публики, он только для журналистов.
1: Он был открыт первый вот, дня, и да, сейчас да. закрылся.
0: Да. Были действительно организованы перформансы активистками Pussy Riot и Femin. Mm-hmm. И вот, как ты говоришь, с одной стороны, внутри Биеннале был один перформанс такой более...
1: Ну, да, вот знаю, национальные темы, там были да. тоже цветы и песни.
0: В тему традиционных да, ценностей, да. скажем так, да, то, что фольклорное сейчас такое, важно да, очень... для mm-hmm. современной России, а с другой стороны был вот... были активистки, и вот это вот сочетание двух перформансов родило, наверное, какой-то третий перформанс.
1: Ну, я думаю, что третий перформанс, он происходит в медиапространстве, потому что это, конечно же, привлекло внимание, и это стало основной темой, это Биеннале даже. Не самой Биеннале, а именно вот то, что происходит вокруг конфликтных павильонов, не только российского, да.
0: Спасибо тебе большое, спасибо, Вера Глущенко, искусствовед из Мельбурна на SBS Russian. Всегда рада тебя слышать, видеть, приходи.
1: Взаимно. Постараемся выпустить эти времена.
0: Да. Все выпуски подкаста «Арти» слушайте на нашем сайте или подписывайтесь на подкаст «Арти» везде, где вы любите слушать подкасты. Вспомнилась мне старая песня про выставки в связи с этим подкастом, поэтому слушаем Аллу Пугачеву.

0: скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
1: Во второй части этой программы нас ждет интервью с Малякой Николаевой, блогеркой и создательницей приложения по поиску подруг, которое многие называют «Тиндером для девочек». Ирина Виноградова узнала у нее, что важно в женской дружбе.
2: Женская дружба, даже если мы пришли на какой-то там бизнес-завтрак, на какое-то мероприятие или пикник, девушки делятся на 2-3 человека. Для нас это безопасно, это бессознательно, мы не можем сосканировать 20 женщин.
3: Oye tú, sí, tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
1: Радио SBS на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я благодарю всех, кто присоединился к нам прямо сейчас в прямом эфире или слушает нас позже в подкастах в любое время в приложении SBS Audio App на сайте SBS Russian и везде, где вы любите слушать подкасты. Подписывайтесь на SBS Russian и слушайте наши программы. Сейчас, как и обещала, интервью с Малякой Николаевой, блогером и создательницей приложения Френда.
5: Здравствуйте, с вами Ирина Виноградова. Сегодня у нас в гостях фаундер приложения для поиска подруг Френда Малика Николаева. Малика, здравствуйте.
2: Здравствуй, Ирина. А можно на «ты», да?
5: Сразу? Ну, давай на «ты» тогда, хорошо.
2: Я такая сразу на автомате, сразу на английский. Очень приятно.

0: что позвали, и рада здесь быть. Спасибо.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Сиднее и чем ты сейчас занимаешься? Мы уже знаем про тебя многое, потому что 2 года назад ты была у нас в гостях, и ты рассказывала про свой путь блогера. Но так как сегодня мы говорим про новое начинание, новую идею, новый проект, буквально на пару минут, как давно ты живешь здесь и почему ты переехала?
0: Ровно 10 лет назад мы с мужем, чуть более длинная история, мы с мужем поехали на Бали и такие открыли карту мира, смотрим, Австралия рядом. А настолько нам казалось, что Бали — это далеко, что мы обсудили и говорим, а давай подадим на визу туристическую, посмотрим Австралию. Мы получили визу, мы приехали на 7 дней или 10 дней в Австралию, у нас не было денег, мы жили у аэропорта, и все казалось очень дорогим. Но за это время, что мы увидели Сидней и Мельбурн, нам очень сильно понравилось. И мы узнали, что есть очень простой способ иммиграции. Такой условно простой: сдай экзамены, подтверди специальность образования, и, значит, есть возможность переехать. И мы начали готовиться. Это у нас заняло, получается, 4-5 лет, пока английский доучили, пока документы все подготовили. Сразу после ковида в 2021 году мы переехали. У нас вот 5-й год пошел.
1: Скажи, как ты в обычной жизни, легко ли находишь подруг?
0: Да. Ну, мне кажется, с этого же и началось френда отчасти. Я заметила, что мне люди спрашивают, очень, там, я блог веду с 2013 года. Люди меня спрашивали, как я нахожу друзей. То есть настолько видно, что там, я с ними познакомилась, пообщалась, мы подружились, куда-нибудь съездили, что меня стали спрашивать, и я так рефлексировала, как это происходит. И в какой-то момент я еще начала всех друзей дружить, и потом поняла, что надо вообще просто аудитории помогать дружить. И потом все проекты, что мы делали, это всегда было вокруг. Ну, то, что сейчас принято говорить комьюнити, но вокруг дружбы. Находила я друзей всегда относительно легко. Одна из особенностей, которую я поняла, что есть не у всех, я когда человека вижу, мне кажется, что он хороший. У меня нет вот этой вот защитной реакции, давай, докажи мне что-нибудь, а потом, может, мы подружимся. То есть я, наоборот, открыта, спокойно, пока мне не доказали обратное. Вот. И на каких-то очень дружественных, но на долгих, на большом расстоянии долго с человеком общаешься, и потом со временем сближаешься. Вместе проведенное время, оно влияет больше всего.
1: Очень интересно. Скажи, из какой внутренней потребности у тебя вообще родилась идея о том, чтобы создать приложение для поиска подруг?
0: Я по специальности инженер-связист. И моя карьера началась с того, что сначала я полностью ушла в техническое, настройку оборудования и построение сетей, и работала по специальности в большой технической дирекции с кучей мужчин, инженеров. Прекрасный коллектив, все хорошо, но вот внутри что-то не нравилось, да, и я помню, как я говорила о том, что, блин, мне нравится соединять людей, но мне не нравится работать с оборудованием. Жаль, просто такой профессии не существует. По мне, это моя природная черта. Начиная со школы, университета, я всех что-то дружила, помогала работы друг другу находить, знакомила. И мне это очень нравилось. И это была моя первая потребность, и я просто делала всегда. То, что это получилось сформировать в понятный продукт для пользователей, что это приводит к дружбе по всему миру, не связано напрямую с моей личностью, а через продукт, для меня это вообще мечта большая. То есть я в этом чувствую огромную благодарность за эту возможность. В прошлом году я рефлексировала, откуда у меня вообще это желание появилось. Вот зачем мне надо, чтобы было много людей, и они общались друг с другом, а не со мной? Потому что вот хоть я из блогинга, мне не нравится большое внимание к себе. Мне нравится именно, когда я помогаю людям между собой знакомиться. И я для себя вспомнила, если говорить про какие-то флешбеки из детства, у меня большая казахская семья, и я была самая маленькая и такая, знаете, немножко... Ну, на последнем каком-то там ряду со мной сильно не считались, бегаю и расту, да, потому что как бы людей много, старшие заботятся о младших и все в этом роде. И единственные такие самые яркие у меня впечатления всегда были, когда собиралась вся семья вместе. То есть собирается 30-40 человек в доме, мы празднуем большой праздник, я где-нибудь засыпаю под столом, и для меня вот этого чувства много людей, им весело, хорошо, я просто между ними, для меня это классно. Поэтому любые события, ну, и во френде, и в реальной жизни, для меня вот это вот собрать и видеть, что люди общаются, для меня прям услада души. Меня так, я это называю, душа поет, я такая довольная, хожу, и вот это все. То есть для меня френда очень сильно про счастье. Ну, мне кажется, лет через 50 поговорим дальше, что это и как это, да. Принято говорить, что от боли, а у меня такой радости это все. Большой.
1: Как ты думаешь, почему во взрослом возрасте вообще так тяжело заводить друзей?
0: Это в целом по биологии тяжело, и еще это связано с диджитализацией, да, мира. Первое, по биологии у нас пропала естественная среда, инкубаторы, где мы дружим. Потому что, опять же, как я говорила, главное, что влияет на дружбу, это очень долго увидеть человек. Даже если у вас нет рефлекса, что вам понравился человек сразу, по исследованиям есть такое, что вам человек нравится, если вы его долго видите.

0: видите. То есть, к примеру, если вы в университет приходите на все лекции, то вы будете больше нравиться своим одногруппникам и преподавателю. Просто то, что вы примелькались. И у нас пропало вот это «примелькались». То есть мы больше не ходим в школу, не ходим в университеты, мы работаем удаленно из дома, доставка у нас онлайн с Амазона, по фитнесам мы занимаемся дома по телевизору. То есть у нас пропало пространство, где нам люди могут примелькаться. То есть вот это пропало, а из интересного люди ожидают сразу, что дружба — это вот прям как романтические отношения, должна быть искра, значит, и причем подруга должна сразу стать лучшей подругой, да, и это сложно. На самом деле очень много что решает долго находиться вместе. И, наверное, хорошая метафора — это будет деревня, потому что когда мы долго в деревне живем, даже сосед, если не нравится в этом году, в следующем году как-то что-то случилось, он там вас с Пасхой поздравили, вы его с Наурызом и что-нибудь, оно там, вы сошлись. То есть это вот притереться в каком-то формате и вместе прожить общий опыт эмоциональный. Короче, друзей не хватает из-за современного мира, из-за того, что мы в соцсетях сидим, из-за того, что мы много анализируем и находимся в голове и мало делаем. Соцсети — это парасоциальные отношения. То есть тоже, с чем я столкнулась в блогинге, это когда люди потребляют твой контент и проживают с тобой жизнь, у них есть ощущение, что у них есть цифровая подруга, но на день рождения человек не придет, вас не поздравит, в сложной ситуации не вернется. То есть это односторонняя связь, ее стало очень много. Это окей, это так работает наша психика, но это ненормально, если у нас только парасоциальные отношения. Вот, и физический контакт очень важен, он важен для физического, ментального здоровья. Есть исследования про то, что выживаемость женщин, если у них обнаружили рак груди, сейчас им точно не скажу, там типа или 40-60% риск увеличивается, если нет подруг, а на 60, да, а 40% повышается риск рецидива, если нет близких друзей. То есть нам настолько биологически важно с кем-то разделять счастье, радость и стресс, и это не решает никак цифровой мир, потому что нам нужен физический контакт. Вот все эти гормоны включаются, нам надо видеть белки глаз другого человека и проживать вместе эмоции, там поплакать, посмеяться, вот эти вот вещи. Поэтому такой абсурд. Говорят же сейчас, что парадокс социальных сетей, мы максимально связаны и максимально одиноки одновременно.
1: Были проведены исследования, выяснилось, что люди выбирают себе робота-помощника скорее, чем человека, просто потому что роботу не нужна обратная связь, ты не должен вкладываться в него. И получается, что мы становимся все более и более одинокими.
0: А еще вот этот навык общаться и дружить — это социальная мышца. Чем меньше мы общаемся, тем слабее эта мышца. И получается, чем больше мы изолированы, тем сложнее искать друзей. Вот этот первый разговор начинать, то есть мы слишком много начинаем про это думать, рефлексировать. Вот. И это, кстати, тоже одна из причин, почему мы со временем друзья заканчиваются. Потому что мы навык теряем. Поэтому вот немножко себя стимулировать, как мы до эфира разговаривали, выходить в некомфортное, очень важно. Это я сравниваю социальную мышцу с физическими мышцами. Знаете, сейчас говорят о том, что главное нам в старости — это мышечная масса, мышечный корсет, у нас костная ткань уменьшается. То же самое с коммуникацией и общением. Друзей будет становиться меньше, а в старости, особенно для женщин, наличие подруг будет в какой-то момент, оно даже превалирует и становится важнее наличие партнера. Ну, потому что это связано в том числе с тем, что мы долго живем, проживание стресса и всякие такие вещи.
1: Скажи, когда ты начала делать приложение, сколько времени вообще это заняло от идеи до реализации?
0: Сначала мы начали с закрытого женского комьюнити, то есть мы год вели закрытое сообщество на 1000 женщин и обсуждали вот такие эфиры, как у вас, подкасты, там последние исследования, и просто рефлексировали на интересные для нас в современности тему, типа, я не знаю, заметили ли вы, как много стало разводов? Вот мы обсуждаем, это разводов стало больше, лет у нас возраст подошел, да, и в какой-то момент еще же надоедает вот эти умные лекции слушать, хочется живого опыта, да, и девушки мы там вот обсуждали, как кто видит, кого что в жизни происходит. И эта женская комьюнити стала нашим фундаментом, кого мы начали знакомить друг друга. То есть мы сначала сделали приложение, чтобы познакомить женщин внутри нашего сообщества. Как только мы первую механику увидели, мы уже сделали публично, позвали других женщин. И это было интересно, потому что представьте, женщины, которые со всего мира такие очень эрудированные, добрые, что очень важно, зарегистрированы, ты заходишь, и у тебя ощущение от каждого профиля вау, вау, да, то есть как бы мы за Инстаграмом и красивыми картинками цветочков и завтраков не видим личность, а там вот прям девушки уязвимо про себя рассказывают, вот эти вот все вещи. Фундамент у нас было женское сообщество по саморазвитию, потом сделали Телеграм мини-приложение, после этого, когда мы получили первую обратную связь, мы сделали iOS, следом Google Play, и сейчас вот работаем с механикой, ну как бы и все, и там

0: У нас есть русскоязычные пользовательницы по всему миру, но у нас англоязычные пользовательницы, в том числе в Австралии. Вот, и вот так вот развиваем. Получается, по срокам 1,5 года. Полгода мы делали это в кулуарах сами, как бы для своих. Чуть больше года продукт публичный. Вот, и мы его развиваем.
1: Чем отличается приложение от Тиндера?
0: Вот мы сейчас играем с механикой. Мы делали Тиндер, делали, я говорю, LinkedIn, очень похоже. Сейчас мы вернемся к Тиндеру, потому что, оказывается, это эмоционально женщинам более понятно и приятно. Вот именно какие-то вещи. Но у нас нет свайпов. Психологически мне некомфортно, что классную красивую девушку можно свайпнуть. Типа, мне как-то вот внутри это странно. То есть мы берем механики, которые работают, но при этом все равно делаем продукт, как хочется, да, вот чтобы глаза горели. Вы лайкаете друг друга и оставляете друг другу комплименты. То есть там обязательно сопроводительное сообщение. Вот. И если лайки совпали, вы друг друга видите. Это проблема Тиндера, Бамбла и других продуктов. Самое главное — это гостинг. Это когда с человеком начинаешь переписываться, а потом он резко исчезает без объяснения причин. Типа, ну мы же почти договорились на кофе, куда ты делась, да? Или наоборот, мы типа сметчились, и никто друг другу не пишет. Это, наверное, была одна из главных проблем, которую мы видели во Френде. И вот это добавить приветственное сообщение, вероятность, что тебя подруга подтвердит, 70% после этого. То есть это огромная вероятность. Увеличивается. Диалоги становятся лучше в 4 раза. У дейтинг-приложений в целом мало мотивации вам помочь найти романтического партнера. Но ты замуж выйдешь и уйдешь, и удалишь приложение. Радость. Это очень радостно и приятно, что с точки зрения каких-то человеческих ценностей и бизнеса, и вообще как женская природа, существует женская дружба, у нас нет необходимости прятать подруг, потому что в отличие от романтических партнеров подруг может быть много. Вот, то есть фактически по Робину Данбору у вас там ваша деревня может состоять из 150 человек. То есть мы не бьемся за одного первого партнера или одну лучшую подругу, мы можем помогать в целом расширять социальные связи. И еще женская дружба, она уязвимее мужской. То есть мы понимаем, что есть выше вероятность, что пути разойдутся, девушки могут там по разным причинам перестать дружить, и они вернутся во френду с двух сторон и будут снова искать. Поэтому именно стать решением постоянным для нас, наоборот, огромная мотивация. Чем лучше мы будем помогать дружить, тем больше женщин будет дружить и возвращаться. Почему женщины могут перестать дружить? Две вещи. Жизнь нас колбасит, да, мотает немножко. Появляется парень, появляется муж, рождается первый ребенок, второй, переезды, смена карьеры, свое дело. Вот каждый раз у нас частично теряется наша деревня, прошлое, и необходимо новое окружение. То есть это завязано просто на течении естественной природы. Первое, а второе, женская дружба, она более интенсивная, эмоциональная, чем мужская. Мы действительно относимся к подругам в каком-то формате как к романтическим отношениям, то есть по ожиданиям, по степени близости, безопасности. Я очень люблю слушать, кто что, вот их истории рассказывает, и замечать определенные паттерны. Но некоторые вещи там мы не прощаем, мы очень чувствительно относимся. А почему? Потому что для нас базовый критерий в дружбе — это безопасность. То есть если есть хоть какой-то намек, что вот безопасность порушилась, мы прекращаем отношения и, ну, как бы нужны новые подруги, потому что у нас социально мы... Мужчины более одинокие, а у них хуже социальные связи, у женщин больше окружения, мы более общительны, но от одиночества мы физически, эмоционально больше страдаем. То есть для нас просто физически важно иметь окружение, вот это вот наш инстинкт биологический. То есть это я вам говорю с точки зрения исследований, понятное дело, такой маленький дисклеймер, там люди все индивидуальны, у всех может быть по-разному и по-разному проявляться. Да, но закономерностям, на которые мы смотрим, они все-таки будут такие.
2: Я напомню, что это Маляка Николаева, разговаривает с ней Ирина Виноградова. Продолжение послушаем после небольшой паузы. Не переключайтесь.
3: ¿Qué es Spectrum One?
4: Es Internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el Internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es Internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
5: Слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Audio App. Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.

0: Как сегодня женщины вообще выбирают, с кем дружить?
1: Сильно зависит от возраста и текущей стадии жизни. Я, значит, сначала про это очень много читала, потом мы открыли френду, мы же еще все на статистике смотрим, и посмотрели, блин, у нас совпало полностью. Девушки 18-20 лет ищут подруг не старше себя на 2-3 года. Потому что дальше кажется, ой, она слишком взрослая, старая, и уже у нас разные вообще вехи жизни. Девушки в 23, в 27, это сейчас условно говорю, потому что, опять же, от культуры к культуре будет отличаться, там мы зреем все по-разному, и вообще с некоторыми вещами можем и не столкнуться. В 23, в 27 начинается такой формат карьеры. Если ты еще в институте учишься, то ты ребенок. Если ты уже замуж вышла, ой, все, уже там какой-то следующий этап неинтересно. То есть как бы 23-27 очень на карьеру смотрят. В 30 лет становится важно наличие детей. Вот этот вот замужем, не замужем, и наличие детей, потому что это очень сильно влияет на лайфстайл, да, и как мы будем встречаться. После 35 вообще без разницы, какой у тебя возраст, главное — твои интересы и ценности. То есть как бы есть прям возраст, когда девушкам важно, чтобы мы были одногодки. А есть после там 35-40, вообще без разницы, главное, человек хороший. А в 60 начинается, главное, быть просто со мной в соседнем там дворе или в соседнем подъезде, потому что уже нужен очень сильный физический контакт. Плюс у более взрослых женщин возникает вот этот материнский инстинкт, что мы хотим общаться с более молодыми для того, чтобы передавать мудрость, вот эту вот материнскую, когда ты можешь там помочь, наставлять, поддерживать. Это вот естественным образом вообще у человечества появляется, да, вот это вот желание к лидерству, менторству. Вот, и у женщин отдельно это наша потребность. И в зависимости от этого мы вот алгоритм даже по-разному выстраиваем. То есть люди могут сами настраивать что, но при этом мы подразумеваем, кого они ищут, и показываем под, вот что я говорю, там, интересы, лайфстайл. Там, женщина, когда с детьми, еще в идеале, чтобы дети были одного возраста, а еще чтобы мужья подружились. При этом есть, ну, нельзя людям показывать только таких же прям друзей, как ты. Надо немножко разнообразия давать. Это как бы всем на пользу, всему обществу идет, да, когда у нас друзья разные бывают.
0: А как у вас это устроено в приложении? Что люди указывают в своих анкетах, чтобы привлечь внимание подруг?
1: Я очень стараюсь не быть нудной во френде, потому что вот мы как бы понимаем технически, как дружба должна строиться, и подавать это такими дружелюбными форматами. Значит, мы просим 3 фотографии. Одну красивую, одну, которая описывает там вашу работу, хобби, и одну аутентичную. Что это такое? Классная история, когда мы только запустили френду, наш менеджер техподдержки сказал, я зарегистрировалась, посмотрела на всех и удалила. Мы такие, ого, а как, почему? Он говорит, там все слишком красивые, и я чувствую, что, ну, мне некомфортно. И после этого мы такие, да блин, да просто надо добавить некрасивую фотографию, потому что в жизни мы встретимся не с той девочкой, которая в Инстаграме, мы встретимся какой-нибудь там растянутой футболкой на кофе, да, и это будет, во-первых, другой образ, второе, это другая дружба, которую мы хотим. Мы хотим дружбу, когда не надо прибираться дома перед тем, как пришли гости. Это когда подружка пришла, развалилась на диване, и в этом месте или в бардаке сидите, или ты там вместе убираете, что-то такое. Это отличается от дейтинг-приложений романтических и что есть во френде. Второе, мы просим описание. Вот почему я говорила о том, что я немножко могу быть, ну, кажется, что занудно, но это важный критерий. Есть 7 столпов дружбы, критериев, на которых вы подружитесь. Вероятность повышается. Если у вас есть каждый сигнал совпадения, то вероятность повышается. Что это? Общий язык. То есть, например, русский-русский в Австралии, да? Если общий язык, то лучше еще и общий диалект. Потом странные города происхождения. То есть если бы сейчас оказалось, что я из Эстонии, или я хотя бы там училась, или у меня есть родственники, или что-то, это тоже бы повысило вероятность, что мы подружимся. Жизненный путь, образование и карьера. То есть вместе получили

0: advertising.
1: ¿Qué es Spectrum One?
2: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
3: Почему? Потому что очень сложно объяснить себя по ценностям. Это очень обширное, сложное понятие. Но легко объяснить себя картинками. Вот. На картинке можно показать вещи, которые мы не спрашивали. То есть состав семьи, есть ли дети, там, девушка воспитывает одна в разводе с партнером, ориентацию, религию, disabilities, если есть, если человеку хочется вообще бы это подсветить. Флаги, потому что под флагами подразумевается и страна происхождения, и где ты живешь, и там, где ты образование получил, какие языки ты знаешь. То есть это же все, языковая часть является дружбой. А потом подругу можешь собирать как лего. Вот берешь так флаги, набираешь, хочу, чтобы была и казашка, и в Австралии, и еще что-то, да, и при этом там дети, собака, собака или кошка, и это все вместе. Вот, это технически по регистрации, а по приложению вот девушки смотрят профили, как лента Инстаграма, выбирают, отправляют лайки и встречаются. То есть мы не форсируем вот это онлайн-общение, мы ожидаем на текущем формате продукта, что девушки договариваются встретиться и встречаются.
4: Хорошо, как ты думаешь, с мужской дружбой сработало бы точно так же?
3: Вот как только мы френды запустили, у нас пришли жены и сказали, а можно для мужей тоже? Даже более того, мы год назад, вот как раз когда делали вот эту встречу кенгуру, с чего в том числе она начиналась? Из-за того, что у меня женская аудитория, женщина ли сама придет, или женщина настолько сильный нетворк, что не знают, кому это может быть актуально. И, значит, когда собралась вот эта встреча, ко мне подходит парень и говорит, слушай, у меня жена пользуется френдой, нашла подруг, все классно. А мне как найти друзей? Я говорю, блин, Дима, прости, но, короче, мужская дружба, она работает по-другому, она у вас групповая, но вокруг активности тебе нужно найти какой-то чатик по интересам. А у меня муж на Northern Beaches, у них есть комьюнити серферов. Там человек 30, они серфят постоянно, супер дружелюбная, хорошая атмосфера. И я говорю, вот видишь моего мужа, иди к нему и скажи, добавь меня в серферский чатик. Дима живет где-то на Олимпик парке, очень далеко. И он ездит, он год ездит. Я первое время спрашивала, типа серфит, не серфит? Да, абсолютно. И вот они, как бы, там женщины тоже есть, но вот именно, да, динамика дружбы будет другая. Вот ребята в Австралии дружат вокруг серфинга, к примеру. Вот это тоже очень важное отличие. Ну, мало ли кто-то делает там женские комьюнити и мужские. Вот я сейчас даже буду говорить, просто вспомните этот опыт. Мужская дружба... групповая, вокруг активности. Мы посерфили, классно, все вместе хорошо. Женская дружба, даже если мы пришли на какой-то там бизнес-завтрак, на какое-то мероприятие или пикник, девушки делятся на 2-3 человека. Для нас это безопасно, это бессознательно, мы не можем сосканировать 20 женщин, и мы интуитивно разделяемся. То есть вообще женская дружба, она диадная. Она вот или 2, или 3 человека, максимум 4. Если будет группа из 5 человек, она уже разделяется на 2 и 3. И получается, поэтому вот эти все групповые активности, они работают. Но когда я приду на серфинг, я в какой-то момент пристроюсь к какой-нибудь там девочке или кому-нибудь, буду разговаривать, да. А мужчины, вот, им более характерна вот эта вот групповая динамика. Они, если у них там кто-то из группы уехал, переехал, они сильно не страдают, вот. А для нас это все очень важно. Вот абсолютно разный формат. И мы себя по-разному ведем в групповых встречах.
4: Нашла ли ты друзей себе во френде? Есть ли у тебя круг вот из этих 2-3-4 человек теперь вокруг
3: да,
4: себя?
3: Да, конечно. Во-первых, у меня есть подруги, которые зашли во френду, я вижу, вау, тоже пользуются и встречаются. А у меня, наверное, из всех девочек, с кем встречалась, у меня две подружки с Northern Beaches, Катя и Лера. Мы недавно вместе, знаешь, что ходили делать? Мы ходили... Катя очень хорошо рисует, и она, значит, принесла акриловые краски, виниловые пластинки, мы на них рисовали. Или там... Мы вообще изначально договаривались, что вот типа мы все блоги ведем, будем друг другу как контент-комьюнити помогать и поддерживать. На деле мы просто встречаемся на кофе, болтаем счастливые, обсуждаем собак, мужей. Вот это такая как, рефлексия и, мне кажется, женское удовольствие вот, просто встречаться. При этом все равно мы с девочками обсуждаем, потому что у меня френды еще ж моя и работа, и страсть. Обсуждаем какие-то вот вещи, например, для себя, подчеркиваю. И, например, один из важных критериев будет, что мы рядом находимся, мы рядом живем. Это одна из причин, почему у нас так хорошо получилось склеиться. Я видела очень много классных девушек, но они живут на Кранула. То есть это просто далеко. И ты понимаешь, насколько проксимити и физическая локация важна. Вот после этого мы добавили, показываем, если девушка находится в радиусе

3 километров, и там уже включается такой важный критерий безопасности, типа как это показывает, не храня эти данные. Даже если вы дадите точную локацию с углом дома, мы там типа это не храним ни у себя.

0: ¿Qué es Spectrum One?
1: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
2: Каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма «DV Новости» предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Наша программа на этом подходит к концу, но я думаю, что еще успею рассказать вам вот о какой интересной новости. Южная Австралия будет включена во всемирно признанный гид «Мишлен». Это первый случай попадания австралийского региона в этот гид в истории. Далее по материалам корреспондента из Южной Австралии Даниэля Писсаро из Аделаиды. Они – одни из самых загадочных фигур в мире гастрономии. Кулинарные детективы или инспекторы звезд «Мишлен» путешествуют по Южной Австралии в поисках ресторанов, достойных звезд. Шеф-повар Ник Таджида приветствует прибытие сотрудников «Мишлен». Давно пора. Нет, у нас потрясающая молодая гастрономическая сцена, которая развивается последние 5-10 лет. Всемирно известный гастрономический гид был создан в 1900 году французской компанией по производству шин для популяризации автомобильных путешествий. И теперь он впервые выходит на австралийский рынок. Шеф-повар ресторана «Африкола» Дункан Вельгемоэт отмечает, что звезда «Мишлен» не обязательно означает ультра-изысканную кухню. Распространенное заблуждение о «Мишлен» заключается в том, что она награждает только известные заведения класса люкс. Но это неправда. Ресторан, где подают лаксу, тоже может получить звезду «Мишлен». Сайт гида ежегодно посещает более 62 миллионов человек, и на нем представлено более 18 тысяч заведений, от небольших уличных киосков до ресторанов высокой кухни. Полный список рекомендаций «Мишлен» ожидается в октябре этого года. Так что ждем списка и отправляемся в гастрономические туры в Южную Австралию. На этом у меня все. С вами была Ирина Бурмистрова. В следующий раз встретимся в прямом эфире, как всегда, в понедельник в 12 часов дня. И на прощание в преддверии зимы в Австралии. Песня «Снег» группы «Айгел».